0: фреш и яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это по

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь? Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если тушим на небе? До рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Что

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
3: Ювелирная улица Приволжская.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Алло!

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: ближе и роднее.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Стало известно, когда костромские школьники уйдут на каникулы. В России хотят увеличить число такси с детскими креслами. Всем привет, на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. Стало известно, когда костромские школьники уйдут на каникулы, пишет «Кострома Тудей». Осенние каникулы пройдут с 26 октября по 3 ноября, а 4 ноября добавится еще один выходной – День народного единства. Зимой каникулы начнутся 31 декабря и продлятся до 10 января. Весной школьники отдохнут с 27 марта по 4 апреля. Летние же каникулы стартуют с 27 мая. Кроме того, первоклассникам положены дополнительные дни отдыха с 15 по 21 февраля. Но важно помнить, администрация школы может скорректировать эти даты. В России хотят увеличить число такси с детскими креслами, пишут РИА Новости. Также водителей будут обучать перевозить пассажиров с детьми, об этом сообщает Минтранс. В Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске уже идет новый эксперимент. Многодетным семьям дают скидки на поездки в такси. Если он пройдет удачно, систему субсидирования распространят на другие регионы. Кроме того, Минтранс готовит поправки в закон о такси в целом. Совсем скоро их направят на согласование. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня пятница, 11 сентября. Отмечается День специалиста органов воспитательной работы. И это не воспитатель вам в детском саду. А еще Всероссийский день трезвости. Праздник ласкового общения. День горячей булочки и день рождения граненого стакана.
1: Такая была старинная легенда, мол, в начале 18 века владимирский стекловар

0: практическом использовании в России граненых стаканов свидетельствует специальная армейская доктрина Павла I. Это уже конец 18 века. Доктрина, которая ограничивала суточную норму потребления хлебного вина, то есть положенную солдатам одним граненым стаканом. То есть один стакан и не более. Угу. По самой распространенной версии, создательницей современного граненого стакана является легендарная скульптор-монументалист Вера Мухина, которая заведовала мастерской художественного стекла у нас здесь, в тогдашнем Ленинграде. Считается, что в начале 40-х годов она получила заказ на разработку посуды для общепита. А 11 сентября... Только в 1943 году на Гусь хрустальном стекольном заводе был выпущен первый советский стакан. Удобная форма сосуда позволяла мыть его в промышленной большой такой посудомоечной машине, а прочность изделия позволяла использовать его не только в общественных столовых и ресторанах, но и на железной дороге, и в автоматах с газировкой, которые мы до сих пор с нежностью вспоминаем. Они были и одиночные, и в секции из трех стояли прямо на улице. У нас в Ленинграде они белого цвета были. И, ну, понятно, там, значит, 1 копейка – это простая газировка, 3 копейки – это с лимонным сиропом и с апельсиновым, соответственно.
1: А это был Алексей Акопов и его курс по скороговорению.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».
3: Сразу.

0: Реклама.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11. Корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
1: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
3: Росстрой.
1: 770908.
4: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
5: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
6: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-21-50-74. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуина, дом 4.
7: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» о «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
8: Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
9: Ювелирная улица Приволжска.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
11: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Уагу-Дугу будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 31 градус, и с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, ну а в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%, согласно сервису Яндекс.Погода.
12: Радио Ваня. Отличная погода.
13: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
12: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».

0: На радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Я очень надеюсь, что у вас оно доброе, потому что я сегодня на подъезде к студии встретила целых 3 пробки, и все они состояли из автомобилей, которые очень хотели заправиться. Последняя так была вообще просто-таки растянулась аж на 3 квартала, и это было половина 6 утра, 6 утра, и как эти люди вообще достоят, и во сколько это случится, неизвестно, потому что ехала я очень долго, и даже в одной из соцсетей выложила свою поездочку. Можете зайти посмотреть.
2: Свидетелем последней пробки, которая протянулась на половину Малого проспекта Васильевского острова в Петербурге, был свидетелем, и я тоже, подъезжая, мы примерно сегодня одинаково подъехали к студии, видел, да, но это что-то невероятное. Я думал сначала, что просто как-то вот люди стоят перед светофором, потом смотрю, что нет, и за светофором, и уже там один сектор закончился, потом начался второй, думаю, да, куда вообще?
1: Да, и самое главное, это они не всероссийские День трезвости отмечают, который, кстати, сегодня празднуется, действительно, Всероссийский день трезвости. Мы вот и решили поговорить о том, как вы готовы его встретить. Может быть, какие-то напитки и коктейли заменили вам этого зеленого змея, и вы даже в эту сторону не смотрите всяких этих алкогольных магазинов. Может быть, для вас милее чай с ромашкой, или, может быть, вы перешли на какао, а кто-то посмелее и на... как этот заменитель кофе, ну, не заменитель,
2: цикорий,
1: а...
2: Цикорий, может
1: быть. Да, на цикорий, да, вот такая еще может быть штука.
2: Короче говоря, ребята, что вкусного, но безалкогольного сегодня плеснете в бокалы?
1: Как вы проводите вечер пятницы? После этого...
2: После этого сообщения.
1: Да. Как вы проводите вечер пятницы? Интересуют какие-то идеи для тех людей, возможно, они будут полезны, которые хотят, так сказать, вести трезвый образ жизни, но не представляют, а как это так в пятницу? Да. А вы расскажите, в какие игры вы играете? Может быть, вы куда-то ходите по пятницам? Может быть, вы делаете какие-то упражнения, да, специальные?
2: Ну да, какие-то увлекательные альтернативы застолью.
1: Да, лежите, например, на аппликаторе Кузнецова.
2: Или на самом Кузнецове, если, например, это ваш близкий человек.
1: Кстати, это же вечер пятницы, можно и так проводить, если, конечно, у вас есть подходящий Кузнецов. А чем вообще предпочитаете заниматься в выходные? Вот эти все вопросы мы задаем в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» и, конечно, в нашем канале в Максе. Автор одного из сообщений сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер» «Радио Ваня».
0: Ваня, Ваня, Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, день хорош для коммерческой деятельности. Даже рискованные сделки должны пройти как задумано.
2: Овны женщины, одни из вас смогут решить проблемы в личной жизни, другие реализуют давнюю мечту.
1: Тельцы мужчины, вероятно, незапланированная поездка или даже командировка, чему кто-то из вас будет очень рад.
2: Тельцы женщины, перед вами встанет выбор. Решение это непростое, но от него не отвертеться.
1: Близнецы мужчины, вам лучше проявить активность и предприимчивость, и успех делу обеспечен.
2: Близнецы женщины, на вашем горизонте не исключено появление новых покровителей или партнеров.
1: Раки мужчины, вы готовы созидать и сможете продемонстрировать свои таланты в любых сферах деятельности.
2: Раки женщины, хороший день для решения всех спорных вопросов. Проявите великодушие и щедрость. Это окупится.
1: Львы мужчины, вы должны получить важную информацию, которая, наконец, разрешит все ваши сомнения.
2: Львы женщины, вам стоит приготовиться к не совсем доброжелательному отношению коллег, поэтому будьте поделикатнее.
1: Девы мужчины, не бойтесь рисковать. Все, что вы сегодня предпримете, будет только способствовать росту вашего авторитета.
2: Девы женщины, у вас благоприятный день для свидания с любимым или новых романтических знакомств.
1: Весы мужчины, сегодня следует избегать любых проявлений агрессии и напористости. Будьте помягче.
2: Весы женщины, ничего не планируйте. Просто принимайте то, что преподносит вам сама жизнь, не требуя большего.
1: Скорпионы мужчины, вероятно, духовное озарение. Ну а если без мистики, в целом у вас очень благоприятный день.
2: Скорпионы женщины, вы можете почувствовать прилив сил. Это принесет ощутимые результаты.
1: Стрельцы мужчины, побольше выдержки, взвешивайте, думайте и не принимайте никаких поспешных решений.
2: Стрельцы женщины, делайте только то, что хорошо умеете, и не рассчитывайте на помощь со стороны.
1: Козероги мужчины, вот и настал день очищения, день отказа от всего ненужного, как в материальном, так и в духовном плане.
2: Козероги женщины, вас должно захватить прекрасное настроение, а заодно бодрость и оптимизм.
1: Водолеи мужчины, отличный день для активного отдыха, общения с друзьями или в кругу семьи.
2: Водолеи женщины, звезды обещают вам идеальное душевное равновесие. Вы самая гармоничная личность на планете.
1: Рыбы мужчины, поддержка высших сил вам обеспечена, пользуйтесь моментом. На все 100.
2: Рыбы-женщины, прекрасный день, чтобы выстроить еще более гармоничные романтические отношения.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Ты узнаешь его из тысячи.
3: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Это пятница, это вообще-то отдельный повод для радости. Здесь батарейки. Сегодня вы нам рассказываете в день трезвости, чем заменить алкоголь, какими напитками и какими развлечениями более высокого, так сказать, не застольного порядка. Ирина Михайловна отметилась в нашем канале в Максим, так называется, радио Ваня, тут без разночтения. Сегодня прям мой праздник, пишет Ира. Я никогда в своей полувековой жизни не пила спиртного. Ну, наверное, можно так сказать. Хотя пару раз пробовала, это так для честности. Но, оказывается, у меня аллергия на это дело. Да и запах спиртного абсолютно любого просто ужасен для меня. Я очень уважаю травяные чаи, которые сама и собираю. Благо, в нашей Тюмени их предостаточно.
2: Я вот, например, тоже очень любила собирать иван-чай, но в этом году не рискнула залезть после того, как с собаки сняли клеща. Я подумала, что если я сейчас в эти кусты залезу и тоже там кого-нибудь нацепляю, ну, его знаете ли. Попью я просто какой-нибудь обычный чай. Вот у меня мята на грядочке растет, вот ее туда набабахаю. В общем, не случился иван-чай у меня этим летом, потому что я боюсь клещей.
1: Ну, потому что,
2: как любой нормальный, вменяемый человек.
1: Потому что имеют право тебя кусать только кот и муж.
2: Ну, насчет последнего я бы посомневалась. Еще одно сообщение от Иры. Алтайский край на связи. В магазине купила кофе в пакете со вкусом игристого вина. Я, кстати, недавно этот пакет с этим кофе не то что видела, а тоже пробовала.
1: А, кстати говоря, мне пивоварова дала понюхать.
2: Понюхать, да.
1: Реально, реально пахнет
2: вином.
1: Каким-то шампанским, каким-то белым вином.
2: Да. И вот Ирина пишет, выпила часиков в 11 утра, и знаете, почувствовала себя пьяненькой. Посмотрела, нет, ну напиток без алкоголя. Но психосоматика моего организма так сработала, что было страшно ехать за рулем. Да, прошло пару часиков, состояние нормализовалось, но с тех пор, знаете ли, я с кофе не экспериментирую. Запах, конечно, у него зычный. И вот потом докажи товарищу полицейскому, да, там, или господину из дорожно-патрульной службы, что это все да, кофеечек.
1: Да. На какой сейчас сигнал светофора вы проехали? На синий?
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.
3: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и Пеппи Ваваров. В Костромской области состоятся щелыковские чтения. В Минпросвещение рассказали, что изменилось в программе по истории. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области пройдут щелыковские чтения, пишут СМИ-44. Тема этого года – театральный мир Александра Островского, история и современность. Участие в конференции примут историки, лингвисты, театроведы, искусствоведы и культурологи. В этом году к ним присоединятся режиссеры и члены Союза театральных деятелей. Кроме них, свои доклады представят студенты и аспиранты. Всего ожидается 28 участников. География обширна. Гостей ждут из Москвы, Петербурга, Томска, Иваново и даже Абакана. На чтениях обсудят родословную Островского, историю музея и современные постановки его пьес. Также прозвучат лингвистические и литературоведческие доклады о юбилейных пьесах. По итогам конференции выйдет сборник научных статей, который попадет в российский индекс научного цитирования. Школьники 8 классов в этом году начали учиться по новым учебникам по истории, пишут РИА Новости. Теперь события в России 17 по 19 век рассматриваются в контексте мировых процессов. В новом курсе всеобщей истории стало больше материалов по странам Азии и Африки. Это помогает школьникам лучше понять, как развивался мир в этот период. В курсе истории России они изучают эпохи Петра I, Екатерины II, Александра I и великие реформы 1860-70-х годов. Кроме того, в каждом параграфе есть задания, темы для исследований и проектов. Большую роль играют иллюстрации и исторические карты. Они помогают не просто дополнить текст, а увидеть события в их географическом и историческом контексте. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается Всероссийский день трезвости. И тема нашего сегодняшнего утра.

0: такими напитками, как томатный сок или минеральная вода. Андрей, удивите организм, отметьте день рождения минералкой и томатным соком. Ну, когда еще такое случится? Поверьте, вы запомните свой какой там день рождения на всю жизнь.
1: Анна Медведева отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». «Каждый вечер пятницы очень люблю погулять, ну или посмотреть сериал. В зависимости от погоды выходные, ну, с кем-нибудь пообщаться или просто, так сказать...
0: Лежа отдыхать.
1: Ну, дольче фарниента, конечно, сладостное безделье. В эти выходные хочу съездить за грибами, поскольку, ну, уже все, так сказать, занимаются этим делом. На улице пока тепло, и, соответственно, сам Бог велел. Каждый раз что-то новое в выходные придумываю. Всем отличного настроения, хорошего дня. Вот, видите, легкая фантазия. Посмотреть, может быть, на окружающих, чем занимаются люди. Может быть, и вам тоже так захочется.
0: Можно за грибами. Правда, да. В Санкт-Петербурге сегодня дождик, но он не сильный. И те люди, которые обожают собирать грибы, для них это вообще не помеха. Они просто берут, надевают...
1: Дождевик
0: обычный. И сапоги резиновые, да повыше. И вперед из песней. Тем более, в такие погоды, наверное, и людей не так много будет в лесах. Сергей Хапуженков. Алкоголь я не заменяю ничем. Я просто его не употребляю. А вот посмаковать люблю чаечком крепеньким да кофе. В выходные я наконец-то планирую мотануть на рыбалку. Эх! А вечерком у нас с женой романтическое свидание. «Заяц, я тебя люблю», пишет Сережа. Вот все-таки повезло Серегиной жене. У них и рыбалка совместное, да, как бы хобби. И романтические свидания устраивают. Сережа на все руки мастер, да еще и не пьющий.
1: Да, более того, человек таким образом сохраняет психическое здоровье, потому что ему не надо постоянно обманывать жену, потому что, да, рыбалка связана с гигантской сетью лжи.
0: И обманываться самому, выпивая какие-нибудь безалкогольные...
1: Денатураты.
2: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: В мире здоровье помогут мне, не оставят болезни наедине. Я доверяю им вполне, расскажу об МРТ я всей Костроме.
5: Клиника «Мир здоровья» ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой!
7: 770908.
8: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
9: 18+. О, Иванов концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
10: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
11: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
13: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Уагу-Дугу будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 31 градус, и с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, ну а в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%, согласно сервису Яндекс.Погода.
14: Радио Ваня. Отличная погода.
15: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
14: Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня». Положительный заряд на «Радио Ваня».
16: Привет всем слушателям «Радио Ваня». Я Сергей Конев, продюсер и лидер группы «140 ударов в минуту». Дарю вам потрясающий заряд энергетики и хорошего настроения. Слушайте наши песни на «Радио Ваня».
14: Заряди это утро вместе с «Батарейками». Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня F».

0: радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, пятница, 11 сентября, день трезвости. Соответственно, вы нам рассказываете о тех коктейлях, которые легко заменяют вам алкогольные, и о тех занятиях, которые вас развлекают, веселят и, быть может, уже намечены на ближайшие выходные. Мила Страхова отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Алкоголь – это яд. Все симптомы отравления налицо. Головокружение, тошнота, нарушение координации, ну и общее разбитое состояние. Я его не пью, потому что мне нравится хорошо себя чувствовать. И заменять один яд на какие-либо другие не вижу смысла. И хоть пьянство не считается в христианстве грехом, но сказано, что пьяница никогда не обретет Царствие Небесное.
2: Ух ты!
1: А почему? Да просто убитый мозг теряет связь с Богом. Человек буквально исчезает с радаров. Становится потерянным. Вы знаете, дорогая Мила, некоторым, наоборот, очень хочется исчезнуть с радаров. Не совсем понятна цель. Это уединение или просто сокрытие других своих грехов?
2: Но спич, согласись, шикардосный. Еще одно сообщение от Камилы Губайдолиной. Я каждую пятницу вечером навожу порядок дома. Ну, разгружаю себе выходные. И вечером, когда дети уже спят, люблю налить себе чашку зеленого чая и наслаждаться вкусом под хороший фильм. Вы знаете, так поздно чай я могу позволить себе только в пятницу и субботу, потому что утром я сильно от него отекаю. Всем здоровья и любви. А может, вы с чаем просто сельдь употребляете? Я знаю, что некоторые люди любят селедочку солененькую со сладким чаечком. И тогда, конечно, вы становитесь немножечко шарообразным.
1: Винни-Пухом таким, да. Алексей Карипанов ВКонтакте. По пятницам и другим дням восстанавливаю машинку, так что пить иногда и просто некогда. Тут две фотографии. Роскошный такой темно-синий ретромобиль.
2: Я вообще упала в обморок.
1: Не очень хорошо понимаю, что это такое. То ли это ЗИМ, то ли это ЗИЛ. Но красота невероятная. Я думаю, что у Алексея все получится.
2: А у трезвого человека, знаешь, всегда все получается. Александр Егоров. Доброе утро. Не пил я 30 лет алкоголь и считал мерзким напитком. Потом попробовал, ну, понял, что не так уж это и плохо. Но в меру, конечно. А вообще работа за рулем и не позволяет. Вот я всегда говорила, что купи машину и забудь, что такое выпивать.
1: Любовь Рогозова. Привет из Можайска. Кофе, пончики, блинчики. Обожаю кофе. И не пью алкоголь уже 8 лет. И другим советую. Но если не могут без градусов, то предлагаю старинный бабушкин квас из черного хлеба. Действительно, да, это невероятно вкусно, эти домашние квасы. Это обалденно, но, опять же, все автомобилисты прекрасно знают, что и квас, и кефир содержат хоть и минимальную дозу алкашки, но, тем не менее, всегда помним, выезжать в таком состоянии под квасом и под кефиром не стоит.
2: Да, я вот гриб поставила. У него тоже есть градусы, да?
1: Ну, небольшие есть. Вот, да, это же процесс
2: обратно. Ну ладно, сегодня вечером гриба бахну. Гриба-то можно?
0: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня, вы не поверите, отмечается Всероссийский день трезвости. И поэтому тема нашего утра – пьянство бой. Вы рассказываете, какие напитки вы предпочитаете, потому что вообще не пьете. Какие дела делаются у вас быстрее благодаря всему этому? Может быть, у вас какие-то планы на выходные? Вы куда-то пойдете и другому человеку подскажете, что поделать. В нашей группе ВКонтакте можно написать об этом. Можно в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Вот тут Саныч, я смотрю, отметился. «Доброе утро! Сегодня будем пить айран и чай», пишет Саныч. Ну, а Роман из Свердловской области предлагает все-таки квас. «И вкусно, и полезно, и много не выпьешь», пишет Роман. Хотя, с другой стороны, я вот могу в жаркий летний день квасу выпить. Ух, литра полтора.
2: Че, по бидону нормально. В жарище-то. Инга Миронюк здесь же. «Пью травяной чай, там мята, шиповник, мелисса, душица, ромашка, там другие травки. Очень помогает успокоиться и уснуть. А многие прибухивают, чтобы, ну да, знаете, посидеть душевно, поговорить, расслабиться вечерком за просмотром хорошего кино. Мы заменяем градусные напитки черным чаем с сахаром. Берем вяленую камбалу, чихонь. Интересное кино, приглушенный свет и вот та самая атмосфера, которая способствует общению и расслаблению. А ночью можно полежать на аппликаторе Кузнецова, ну, чтобы кровоток в спине улучшить, но не на том, на котором вот эти вот знаменитые острые такие иголочки, а там, где они притуплены в виде цветков лотоса исполнены. Я иногда на нем и засыпала. Вставала, вы знаете, бодрый и заряженный на весь день, финализирует Инга.
1: У меня есть аппликатор Кузнецова, но вот у меня как раз он такой, ну, острый. Остренький. Жесткий там такой, не то, да. Чтобы не поспишь, там и так-то лежать немножечко как-то некомфортно, но кровоток действительно улучшается, и вот у тебя уже не волнуют тебя какие-то боли в спине.
2: Кровоток или кровосток? Там стекает себе что-то после лечебного
1: лежания? Фу, какой ужас. Аня Авдеева. «Стою в очереди на заправку после ночной смены». Явно Аня у нас из Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге сегодня... Я не знаю, какое просто слово подобрать. Лучше никакое не буду говорить. В общем, не очень удобно заправляться, потому что очереди километровые.
2: Да, были свидетелями сегодня с утра.
1: Аня Авдеева продолжает дальше. «Я мечтаю вечером сходить в баньку и чайку с травами, такого да с медом. А в гараже стоит моя машина с полным баком и ждет утро субботы и поездку за грибами». Я сначала подумала, а как это Аня на заправку стоит и одновременно у нее машина в гараже? А потом поняла. И это она представляет, как попила чай с травами, утром проснулась, а у нее машина с полным баком, и она едет за грибами. Планы на выходные.
2: Это была такая песня. Фантазер.
1: Че, я тоже хочу за грибами. Между прочим, пойду. Фото отчет тебе пришлю.
2: Хорошо. Буду ждать.
0: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама. По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
4: Центр инфекционных заболеваний.
5: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
6: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
7: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромичи могут бесплатно проверить здоровье по полису ОМС. В Госдуме предложили ввести выплату за уход за тяжелобольным родственником. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Жители Костромы могут бесплатно проверить здоровье по полису ОМС, пишут СМИ-44. До 39 лет обследование проходит раз в 3 года, а после 40 каждый год. Работающим дают оплачиваемый выходной. В программу входят измерения роста, веса и давления, анализы крови, флюорография, ЭКГ, осмотры и онкоскрининги. При необходимости могут назначить второй этап с дополнительными исследованиями. С этого года диспансеризацию расширили. Пройти ее можно в поликлинике по месту жительства, записаться через госуслуги. Депутаты Госдумы предложили платить россиянам, которые оставили работу ради ухода за тяжелобольным родственником, пишут РИА Новости. По их мнению, выплата должна быть не ниже одного МРОТ. Они уточнили, на сегодня отдельные меры поддержки есть, но они не заменяют потерянную зарплату. Кроме того, депутаты отметили, что в России развивается система долговременного ухода. Она помогает нуждающимся и иногда позволяет родственникам вернуться на работу. Но общий федеральные выплаты для тех, кто вынужден постоянно ухаживать за взрослым близким, пока что нет. Они считают, что оформление выплаты должно быть максимально простым. Медицинское заключение подтверждает необходимость ухода, а данные о занятости государство может собирать самостоятельно. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня пятница, 11 сентября. Отмечается День специалиста органов воспитательной работы. И это не воспитатель вам в детском саду. А еще Всероссийский день трезвости. Праздник ласкового общения. День горячей булочки и день рождения граненого стакана.
1: Такая была старинная легенда, мол, в начале 18 века владимирский стекловар Ефим Смолин преподнес царю Петру Первому граненый стакан своей работы. Петр был озабочен вопросом создания прочной посуды, которая подходила бы для использования на флоте при сильной качке. Смолин заявил, что созданный им граненый стакан не бьется. Петр, выпив вино, бросил стакан о пол, стакан разбился. Однако Петр воскликнул: «Стакану быть!» А его свита, вот такая уже немножечко синеватая, истолковала это как призыв «стаканы бить!», что привело якобы к появлению традиции бить стаканы на счастье. Вот. Ну, о фактическом использовании в России граненых

0: что в начале 40-х годов она получила заказ на разработку посуды для общепита. А 11 сентября, только в 1943 году, на Гусь хрустальном стекольном заводе был выпущен первый советский стакан. Удобная форма сосуда позволяла мыть его в промышленной большой такой посудомоечной машине. А прочность изделия позволяла использовать его не только в общественных столовых и ресторанах, но и на железной дороге, и в автоматах с газировкой, которые мы до сих пор с нежностью вспоминаем. Они были и одиночные, и в секции из трех стояли прямо на улице. У нас в Ленинграде они белого цвета были. И, ну, понятно, там, значит, 1 копейка — это простая газировка, 3 копейки — это с лимонным сиропом и с апельсиновым, соответственно.
1: А это был Алексей Акопов и его курс по скороговорению.
2: Что это было? Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Уагу-Дугу будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 31 градус, и с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, ну а в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На Радио Ваня.

0: зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, мазурка и фокстрот. Ветер северный.
3: Ветер, кстати, сегодня северный.
2: Да. Ну, в Петербурге точно совершенно. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали танец.
3: На картинке подсказки огурцы. Ну, немножечко их уже тут подрезали. Видимо, кто-то из них салат сейчас приготовит. А я хочу рассказать про свои два огурца, которые посадила в мае месяце, и до сих пор они не дают покоя. Я уже даже их поливать перестала на даче, но они все равно рожают, продолжают огурцов. И самое интересное, что кроме этих двух огурцов, в этой же теплице сидят две помидоры. Знающие садоводы говорили, что огурцы с помидорами в одну теплицу не сажают, ибо одни любят большую влажность, вторые вроде как по суше. И тем не менее, я посадила один помидор, второй вырос сам. Видимо, в прошлом году, когда перекапывали землю, ну, какие-то помидорки там отвалились, и одна попала в землю, не убрали, и она проросла. Сама.
2: Семя занялось.
3: Сама я ничего с ней не делала. Вот, говорят, надо рассаду посадить, потом за ней ухаживать, потом высаживать в тепличку, прикрывать, закрывать. Это мало того, что выросла сама в большую длинную палку. Потом она упала на землю, и вот этой всей своей длинной палкой еще начала давать корешки. И из них начали вырастать еще другие помидоры, вот так вот, как заборчик, представляешь? В общем, та помидора.
2: Надо, короче, вызывать Тима Бертона.
3: Два ведра. Да. Два ведра помидор собрала я вчера с нее. Обалдеть. С этой помидорины. Я просто в шоке. Я ничего с ней не делала. Я нарочно решила, а вот пускай она сама. У меня мама просто очень любит заниматься огородом, знаешь, у нее там все идеально, а у меня вот как трава в поле.
2: Вот что бывает, когда овощам не мешать размножаться. Что говорить о людях, ребята?
3: Итак, друзья, на картинке подсказки три порезанных немножечко огурца. Задание на сегодня танец. Автор одного из правильных ответов получит в подарок
2: два билета на премьеру спектакля «Дон Жуан» с Никитой Калагривым в главной роли 24 сентября на сцене ДК «Выборгский» при поддержке радио «Ваня».
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Утренняя зарядка.
1: На Радио Ваня.
2: Дорогие ребята, всем привет. Доброе утро, добрый день. Мы вас приглашаем в группу Радио Ваня ВКонтакте. Сегодня пятница. Абсолютно заполонило это прекрасное...
3: Небольшое пространство.
2: Небольшое пространство моего мозга. Да, это новость. Заходите в группу Радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали танец в преддверии выходных.
3: На картинке подсказки огурцы с отрезанными попками. Лежат и готовятся попасть, может быть, в салат, а может быть, в окрошку. А вот в прошлом году, например, я узнала еще, что из огурцов можно делать икру, из огурцов-переростков. Вообще, огурец — это единственный овощ, который мы едим недозрелым. Ведь зрелый огурец — это как раз большой и желтый. Но до такого момента мы, естественно, не допускаем, чтобы они дорастали. И поэтому
2: перебиваем сейчас этот совершенно неаппетитный разговор впечатлениями о финансовом сервелате, который мы последний раз ели в 1848 году.
3: Вообще-то огурцовая икра, как кабачковая, только нежнее и приятнее даже.
2: Все-таки я продолжаешь эту тему, я понимаю.
3: Какие танцы у нас сегодня тут? Так, ламбада. Ой, я помню, вы танцовывали мы ламбаду. Ох, всем пионерским лагерем. Тут у нас сиртаки, ну, видимо, по ассоциации с сыром, потому что ведь огурец идет в греческий салат, и неплохо было бы добавить туда вот этого сырку. Да, это я тоже проследила.
2: Это хорошо.
3: Сальса, полька, вальс есть. Ну, огурца у нас на картине 3. Видимо, кто-то досчитал до 3 и подумал: раз, два, три. Это как раз размер вальса. Я просто как музыкант со стажем. 7 лет музыкальной школы.
2: От сих до сих.
3: А марш, например, раз, два, три, четыре. Такая вот история происходит с маршем. Есть у нас еще румба и бачата, но все это не туда, друзья. Не зря же я обратила ваше внимание, что у огурцов отрезаны попки. Для чего нам они нужны? Для того, чтобы ими тверкать. Тверк — правильный ответ, и у нас есть победительница.
2: Зовут ее Маська Маськина. Дорогая, получаешь 2 билета на спектакль «Дон Жуан», трагикомедия Мольера в новой постановке, классика, бьющая в нерв сегодняшнего дня. В роли главного соблазнителя всех времен Никита Кологривый, тот самый. Спектакль «Дон Жуан», премьерный показ в Санкт-Петербурге 24 сентября, ДК «Выборгский». Подробности на kassir.ru 18+.
1: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: «Добрые приметы» на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 11 сентября. По народному календарю отмечается день Ивана Постного. Знаете, в этот день не разрешается есть ничего круглого, казалось бы. Ни варить щи из капусты, ни срезать головки мака, очень хотелось, ни копать клубни картофеля, ни яблоки рвать, а еще не употреблять пищу животного происхождения, в том числе яйца, молоко и рыбу. К Ивану Постному заканчиваются полевые работы и начинается заготовка разносолов на зиму. Открываются осенние торги, ярмарки. Конечно, тяжело какой-то вот пост соблюдать при этом, при всем, когда у тебя с одной стороны мед, с другой стороны яйца домашние, а тебе всего этого хочется и можно без хлеба. Наступает большой поворот и в природе. Лето заканчивается, и вместе с первыми заморозками приходит осень. Подмечали люди по этому поводу и вот какую историю. С Ивана мужик осень встречает, а баба бабье лето начинает. Ну, то есть мы-то думали, что вот оно было,
2: ага.
1: А оно-то, по поверьям, должно только еще быть.
2: А что это за такое, за неравноправие такое? Значит, мужик в осенней депрессии, в хандре, в сплине в этом, значит, а баба такая, значит, пошла, открыла рот, пошла, значит, веселиться, бегать, танцевать.
1: Ну, знаешь, не очень-то ей весело, потому что нельзя устраивать застолья, употреблять всяческие напитки взрослые, поэтому веселится баба сегодня на киселе. На киселе, да с девками, обсуждая мужиков своих, ну, которые там депрессуют. И вот самое главное, один одинокому человеку, который мечтает о встрече со второй половинкой и создании семьи крепкой, рекомендуется пойти в церковь и отстоять всю службу. По поверьям, вскоре после этого произойдет встреча с судьбоносным человеком. Но это, сами понимаете, приметы каких годов.
2: Да,
1: где-то нужно сегодня отстоять.
2: Ну, я сегодня вообще планировал, я как одинокий человек, я планировал посещение ателье, чтобы джинсы подшить. Ну, и, видать, придется...
1: Отстоять в ателье. Отстоять свое право на место в автобусе. Это все твое, Алешка, сегодня.
2: Чудесные перспективы. И вам хорошего дня.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
3: Звук поставим на...

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
4: Реклама.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Ваня». Новости. Костромичи с инвалидностью могут приобретать средства реабилитации с помощью электронного сертификата. В крупных городах России снова подорожала аренда квартир. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Все больше костромичей выбирают электронный сертификат для оплаты технических средств реабилитации, пишет администрация города. С начала года с помощью сертификата оплатили около 300 тысяч средств. Он позволяет человеку самому выбрать и купить нужные изделия из своей программы реабилитации. Работает это просто. Сертификат привязан к карте МИР, на ней лежат деньги, выделенные на покупку. Когда вы выбираете изделие, сумма списывается с карты и уходит напрямую продавцу. В Костромской области купить средства реабилитации по сертификату можно в 15 точках, в том числе в интернет-магазинах. На каждое изделие нужен отдельный сертификат. Оформить его можно на госуслугах, в клиентской службе соцфонда или в МФЦ. В одном заявлении можно указать все нужные средства. На каждое откроют свой сертификат. Когда документ будет готов, вам придет уведомление в личный кабинет. Аренда квартир в крупных городах России заметно подорожала, пишет Газета.ру. По данным аналитиков, однушки и двушки подорожали в 63 городах, а трешки в 47 из 70. Например, в Москве сильнее всего выросли цены на однокомнатные до 57 тысяч рублей в месяц. За двушку в столице в среднем просят больше 70. В Петербурге же аренда подорожала почти на 5%. Однушку там можно снять почти за 40 тысяч рублей, а двушка или трешка обойдется от 52 до 65 тысяч. По мнению экспертов, высокий спрос и цены продержатся еще пару месяцев. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, день хорош для коммерческой деятельности. Даже рискованные сделки должны пройти как задумано.
2: Овны женщины, одни из вас смогут решить проблемы в личной жизни, другие реализуют давнюю мечту.
1: Тельцы мужчины, вероятно, незапланированная поездка или даже командировка, чему кто-то из вас будет очень рад.
2: Тельцы женщины, перед вами встанет выбор. Решение это непростое, но от него не отвертеться.
1: Близнецы мужчины, вам лучше проявить активность и предприимчивость, и успех делу обеспечен.
2: Близнецы женщины, на вашем горизонте не исключено появление новых покровителей или партнеров.
1: Раки мужчины, вы готовы созидать и сможете продемонстрировать свои таланты в любых сферах деятельности.
2: Раки женщины, хороший день для решения всех спорных вопросов. Проявите великодушие и щедрость. Это окупится.
1: Львы мужчины, вы должны получить важную информацию, которая, наконец, разрешит все ваши сомнения.
2: Львы женщины, вам стоит приготовиться к не совсем доброжелательному отношению коллег, поэтому будьте поделикатнее.
1: Девы мужчины, не бойтесь рисковать. Все, что вы сегодня предпримете, будет только способствовать росту вашего авторитета.
2: Девы женщины, у вас благоприятный день для свидания с любимым или новых романтических знакомств.
1: Весы мужчины, сегодня следует избегать любых проявлений агрессии и напористости. Будьте помягче.
2: Весы женщины, ничего не планируйте. Просто принимайте то, что преподносит вам сама жизнь, не требуя большего.
1: Скорпионы мужчины, вероятно, духовное озарение. Ну а если без мистики, в целом у вас очень благоприятный день.
2: Скорпионы женщины, вы можете почувствовать прилив сил. Это принесет ощутимые результаты.
1: Стрельцы мужчины, побольше выдержки, взвешивайте, думайте и не принимайте никаких поспешных решений.
2: Стрельцы женщины, делайте только то, что хорошо умеете, и не рассчитывайте на помощь со стороны.
1: Козероги мужчины, вот и настал день очищения, день отказа от всего ненужного, как в материальном, так и в духовном плане.
2: Козероги женщины, вас должно захватить прекрасное настроение, а заодно бодрость и оптимизм.
1: Водолеи мужчины, отличный день для активного отдыха, общения с друзьями или в кругу семьи.

0: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Шоу «Биз на бис».
1: Казахстан не допустили до участия в Евровидении. Заявка государственной телерадиокомпании «Хабар» отклонена, пишет «Политико». Организация пояснила, что Казахстан находится за пределами европейской вещательной зоны, не входит в Совет Европы и не имеет статуса официального наблюдателя. При этом «Союз» назвал телекомпанию ценным ассоциированным участником и выразил признательность за многолетнее сотрудничество. В июне EBU смягчил правила, позволив некоторым вещателям из стран за пределами Европы стать полноправными членами. Так, канадская телекомпания дебютирует на конкурсе в 2027 году благодаря статусу наблюдателя в Совете Европы. Австралия участвует по специальным приглашениям с 2015 года. И, как писала газета «Взгляд», организаторы Евровидения лишили воюющие страны права принимать конкурс. Ранее 5 европейских стран в знак протеста против допуска Израиля отказались от участия в Евровидении 2026.
2: Житель Коста-Рики претендует на мировой рекорд долголетия. Он может оказаться самым пожилым человеком на планете. Как пишет «Комсомольская правда», ему 119 лет. Местный реестр указывает, что Флорес, так его зовут, родился 11 июля 1907 года. Сейчас специалисты изучают исторические документы, и если возраст костариканца подтвердят, он станет старейшим живущим человеком в мире. Пока этот статус официально принадлежит британке Этель Каттерхэм. В августе ей исполнилось 117 лет.
1: Ты меня навела на неологизм очередной. Коста-стариканец. Ученые описали новый род растительноядных насекомых из Австралии и назвали его свифтифилус в честь поклонников Тейлор Свифт, как сообщили в Калифорнийском университете в Риверсайде. В новый род вошли 4 ранее неизвестных науки вида. Их названия тоже отсылают к самой певице и ее музыкальным альбомам. Всего исследователи изучили почти 600 образцов и описали 12 новых видов из 5 новых родов. Автор исследования, энтомолог Сара Шрёдер, объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к разнообразию насекомых и необходимости их сохранять.
2: Американская певица Леди Гага могла тайно выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к паре. По словам инсайдера, окружение поп-звезды думает, что она сбежала с Майклом и сейчас проводит медовый месяц. Другой источник добавил, что Леди Гага всегда хотела завести семью после 40 лет. Певица и жених обручились еще в 2024 году. Осенью того же года в интервью Джимми Киммелу Леди Гага говорила, что хочет просто расписаться и заказать китайскую еду. В марте текущего года певица обещала в интервью, что свадьба с Майклом Полански состоится очень скоро, пишет газета.ру.
0: Звездотека. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь Батарейки. И сегодня в пятницу, в день трезвости, вы нам рассказываете, какими напитками вы заменили зеленого змея, какие планы на выходные, как собираетесь провести эти замечательные денечки. Надеемся, что у вас тоже неплохая погода, хотя у нас в Петербурге...
2: Чудесная у нас погода в Петербурге, Алеша. Немножечко дождика и плюс 15. Понимаете? Питерские мокрицы счастливы.
1: Во-во-во, я только хотел сказать, что это голос подала питерская мокрица. Елена отметилась в нашем канале в Максе, так и называется, радио Ваня. Я, в принципе, пишет Лена, не часто выпиваю и немного, да и не получилось бы, наверное, увлечься. Каждый день за рулем, в будни уроки с ребенком, домашние заботы, хлопоты, а вот в выходные люблю погонять на мотоцикле. Ого! Ну, если, конечно, позволяет, да, погода, это кайф. Так что, в общем, употреблять, тем более злоупотреблять, абсолютно некогда.
2: Мотоциклисточка у нас, посмотрите, да, какая красотка, Ленусик, выискалась. Да. А Любовь Рогозова, наше кафе, слушает всегда радио Ваня. Спасибо, что читаете все комментарии. Приезжайте к нам, у нас хорошая атмосфера. Настроение вам обещаем отличное. И передайте, пожалуйста, привет нашему коллективу, который сейчас трудится и делает всякие вкусные штуки. И нашему самому любимому директору Ивану Юрьевичу. Работаем, девочки, скоро домой. Вечером будем пить минералку и соки. Ведь сегодня день трезвости. А завтра опять на работу. Огромный привет из Можайска. У нас сейчас вкусный чай с лимончиком, чтобы в осенний день не простудить. Я прям сама захотела чайку после этого спича Любкинова.
1: Анна Флейшман, привет из Биробиджана. Я не пью практически совсем, но при этом ем. В мороженку добавляю какой-то фруктовый ликерчик. Ну и вкусненько, и весело. Много не съешь. Ну и если что, я же не пила. Я чисто под мороженкой. Такая, кривенькая такая, подмороженная.
2: Подмороженная, Анечка. Валерий шлет нам приветы из Ульяновска. Не пью алкоголь с 2009-09-09. В такую вот волшебную фразу Валерий закончил, да? Закончился Валерий.
1: Свой роман с алкоголем.
2: Да. А в этот день я женился. Вот какая история. И позавчера было 17 лет. Всем прекрасного настроения в эту чудесную пятницу. Валерий Харибашвили пишет. А я вот хочу напомнить нам с тобой и всем, что на этой неделе 7-го, не побоюсь этого слова, сентября, у нас с Алексеем тоже был юбилей. Мы 5 лет в эфире вместе, рука об руку.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается Всероссийский день трезвости. Да, вот так совпала пятница и такой вот день. И мы решили уточнить, чем же можно отпраздновать сие событие, ежели мы не пьем. Илья. Я бросил пить 7,5 лет назад, пишет Илья в нашем канале в Максе. И теперь я наслаждаюсь китайскими чаями и квасом. Всем отличного дня, Илья из Москвы, водителем электробуса.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
1: Они потом в них так начинают разбираться, что вот этот для бодрости, вот этот для расслабления, релакса там и так далее. То есть, а там действительно вот в китайских чаях, если хорошие покупать и знать где, там такие ощущения невероятные. Я просто пила чай Габа красный. Это
3: труба. Слушай, а 25-летний пуэр, например, выкопанный из земли?
1: Я пуэры не очень люблю. Вот этот вот землистый...
3: Они очень интересные бывают. Вы же понимаете,
1: возможно,
3: ребята...
1: Возможно, я не пила, какой надо.
3: Мы сейчас
1: надо.
3: Говорим о коллекционных чаях, там, которые по унциям покупают.
1: Я обожаю улуны. Любые улуны молочные, вот эти все.
3: Улуны, тоже моя слабость, да. Но, естественно, без добавления химических ароматизаторов. Вадим, привет из Омска. Хотелось день трезвости отметить вечером в баньке с зеленым чаем. Однако я, как и тысячи других железнодорожников России, проведу его на рабочем месте, управляя локомотивом, на минуточку, и попивая горячий черный чай с лимоном и имбирем.
1: Ну вот чувствуете, даже звучит.
3: Машинист, серьезный. Вкус. Классный,
1: да.
3: Классный.
1: Анечка, доброе утро. Любителям необычных напитков. Что пью я, пишет Аня. Берете листья базилика, ложечку меда, кусочек лимона, заливаете кипяточком, добавляете мяту и пьете как горячим, так и остывшим. Попробуйте, это очень вкусно. Вот базилик я еще не заваривала в чай. Но мне что-то подсказывает, что надо начать.
3: Давайте тогда к нашей сегодняшней победительнице. Зовут ее Ольга Попенко, написала она ВКонтакте. Каждую пятницу я забираю мужа с работы на Васильевском острове. И мы петляем по линиям Васьки, ротозейничаем, заглядываем во дворики, размышляя, как тут живут люди в этих серых, темных, замкнутых дворах.
1: А колодцы там вообще труба.
3: Ну да, но правда, говорит, есть наше любимое место, это 14-я линия Васьки, тайный дворик возле храма. Берем кофе, чай, плюшки разные и в уютном домике наслаждаемся. Выходим на набережную, через Благовещенский мост попадаем на площадь Труда, там подкрепляемся и топаем дальше. Либо через Мариинку, либо через Новую Голландию идем до своего автобуса номер 2 и радостные покидаем город в свою резиденцию в Стрельне. Обожаю этот пятничный маршрут. И тут две замечательные фотографии.
1: Когда Ольга написала, что она забирает мужа с работы на Васильевском, я думала на автомобиле, а она ничего себе, пешком топает. И это доказывает только одно. Даже если у вас сейчас нет вариантов куда-то поехать отдохнуть и каких-то, может быть, финансовых возможностей, в Санкт-Петербурге и в любом другом городе обязательно найдутся места, где можно устроить хотя бы романтическое свидание. Оля, дорогая, спасибо вам за сообщение. Именно вы сегодня получаете фирменную сумку Шопер «Радио Ваня».
0: Батарейки заряжают город с 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: ты как она.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
5: Реклама.
6: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
7: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
6: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
8: Ювелирная улица Приволжская.
9: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
10: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: терпишь. И яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Стало известно, когда костромские школьники уйдут на каникулы. В России хотят увеличить число такси с детскими креслами. Наряды из ромкомов 90-х годов стали трендом. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Стало известно, когда костромские школьники уйдут на каникулы, пишет Кострома Тудей. Осенние каникулы пройдут с 26 октября по 3 ноября, а 4 ноября добавится еще один выходной – День народного единства. Зимой каникулы начнутся 31 декабря и продлятся до 10 января. Весной школьники отдохнут с 27 марта по 4 апреля. Летние же каникулы стартуют с 27 мая. Кроме того, первоклассникам положены дополнительные дни отдыха с 15 по 21 февраля. Но важно помнить, администрация школы может скорректировать эти даты. В России хотят увеличить число такси с детскими креслами, пишут РИА Новости. Также водителей будут обучать перевозить пассажиров с детьми, об этом сообщает Минтранс. В Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске уже идет новый эксперимент. Многодетным семьям дают скидки на поездки в такси. Если он пройдет удачно, систему субсидирования распространят на другие регионы. Кроме того, Минтранс готовит поправки в закон о такси в целом. Совсем скоро их направят на согласование. Оказывается, этой осенью в моде образы из романтических комедий 90-х, пишет Лента.ру. В основном блогерши все чаще вдохновляются героинями культовых фильмов, причем в самых разных стилях. Например, поклонницы Патриции Эдам из фильма «Вам письмо» выбирают классику – черное пальто, водолазки и пиджаки. А еще обязательная деталь – красная помада. Не менее популярна героиня Мэг Райан из той же картины. Она носила жилеты, вязаные кардиганы, рубашки, лоферы и брюки прямого кроя. Все эти вещи теперь часто мелькают у модных блогерш. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Любовь зарядила дожди-пистолеты. «Радио Ваня».

0: давим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Сказала, будешь одет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.
5: Все, что

0: Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костромской области состоятся щелыковские чтения. В Минпросвещение рассказали, что изменилось в программе по истории. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области пройдут щелыковские чтения, пишут СМИ-44. Тема этого года – театральный мир Александра Островского, история и современность. Участие в конференции примут историки, лингвисты, театроведы, искусствоведы и культурологи. В этом году к ним присоединятся режиссеры и члены Союза театральных деятелей. Кроме них, свои доклады представят студенты и аспиранты. Всего ожидается 28 участников. География обширна. Гостей ждут из Москвы, Петербурга, Томска, Иваново и даже Абакана. На чтениях обсудят родословную Островского, историю музея и современные постановки его пьес. Также прозвучат лингвистические и литературоведческие доклады о юбилейных пьесах. По итогам конференции выйдет сборник научных статей, который попадет в российский индекс научного цитирования. Школьники 8 классов в этом году начали учиться по новым учебникам по истории, пишет РИА Новости. Теперь события в России 17 по 19 век рассматриваются в контексте мировых процессов. В новом курсе всеобщей истории стало больше материалов по странам Азии и Африки. Это помогает школьникам лучше понять, как развивался мир в этот период. В курсе истории России они изучают эпохи Петра I, Екатерины II, Александра I и великие реформы 1860-70-х годов. Кроме того, в каждом параграфе есть задания, темы для исследований и проектов. Большую роль играют иллюстрации и исторические карты. Они помогают не просто дополнить текст, а увидеть события в их географическом и историческом контексте. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 40. 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
1: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
2: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеется противопоказание.
3: Окна, двери, потолки, Росстрой!
0: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
3: Росстрой!
0: 770908.
4: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Дождь по лужам, дождь по крышам. «Радио Ваня» – ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+.
5: Реклама.
6: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно. Для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
9: Центр инфекционных заболеваний.
10: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы, уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Осень. Настроение зонт. «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Костромичи могут бесплатно проверить здоровье по полису ОМС. В Госдуме предложили ввести выплату за уход за тяжелобольным родственником. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Жители Костромы могут бесплатно проверить здоровье по полису ОМС, пишут СМИ-44. До 39 лет обследования проходят раз в 3 года, а после 40 – каждый год. Работающим дают оплачиваемый выходной. В программу входят измерения роста, веса и давления, анализы крови, флюорография, ЭКГ, осмотры и онкоскрининги. При необходимости могут назначить второй этап с дополнительными исследованиями. С этого года диспансеризацию расширили. Пройти ее можно в поликлинике по месту жительства, записаться через госуслуги. Депутаты Госдумы предложили платить россиянам, которые оставили работу ради ухода за тяжелобольным родственником, пишут РИА Новости. По их мнению, выплата должна быть не ниже одного МРОТ. Они уточнили, на сегодня отдельные меры поддержки есть, но они не заменяют потерянную зарплату. Кроме того, депутаты отметили, что в России развивается система долговременного ухода. Она помогает нуждающимся и иногда позволяет родственникам вернуться на работу. Но общие федеральные выплаты для тех, кто вынужден постоянно ухаживать за взрослым близким, пока что нет. Они считают, что оформление выплаты должно быть максимально простым. Медицинское заключение подтверждает необходимость ухода, а данные о занятости государство может собирать самостоятельно. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят, английский язык для учеников с 1 по 8 классы, робототехника для детей от 5 до 15 лет, репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11. Корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
3: Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Алло!

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Ваня». Новости. Костромичи с инвалидностью могут приобретать средства реабилитации с помощью электронного сертификата. В крупных городах России снова подорожала аренда квартир. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Все больше костромичей выбирают электронный сертификат для оплаты технических средств реабилитации, пишет администрация города. С начала года с помощью сертификата оплатили около 300 тысяч средств. Он позволяет человеку самому выбрать и купить нужные изделия из своей программы реабилитации. Работает это просто. Сертификат привязан к карте МИР, на ней лежат деньги, выделенные на покупку. Когда вы выбираете изделие, сумма списывается с карты и уходит напрямую продавцу. В Костромской области купить средства реабилитации по сертификату можно в 15 точках, в том числе в интернет-магазинах. На каждое изделие нужен отдельный сертификат. Оформить его можно на госуслугах, в клиентской службе соцфонда или в МФЦ. В одном заявлении можно указать все нужные средства. На каждое откроют свой сертификат. Когда документ будет готов, вам придет уведомление в личный кабинет. Аренда квартир в крупных городах России заметно подорожала, пишет Газета.ру. По данным аналитиков, однушки и двушки подорожали в 63 городах, а трешки в 47 из 70. Например, в Москве сильнее всего выросли цены на однокомнатные, до 57 тысяч рублей в месяц. За двушку в столице в среднем просят больше 70. В Петербурге же аренда подорожала почти на 5%. Однушку там можно снять почти за 40 тысяч рублей, а двушка или трешка обойдется от 52 до 65 тысяч. По мнению экспертов, высокий спрос и цены продержатся еще пару месяцев. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Настройся на осень.

0: лет.
1: Реклама на радио Ваня.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама.
3: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Любовь зарядила дожди-пистолеты. «Радио Ваня»!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Стало известно, когда костромские школьники уйдут на каникулы. В России хотят увеличить число такси с детскими креслами. Наряды из ромкомов 90-х годов стали трендом. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Стало известно, когда костромские школьники уйдут на каникулы, пишет «Кострома Тудей». Осенние каникулы пройдут с 26 октября по 3 ноября, а 4 ноября добавится еще один выходной – День народного единства. Зимой каникулы начнутся 31 декабря и продлятся до 10 января. Весной школьники отдохнут с 27 марта по 4 апреля. Летние же каникулы стартуют с 27 мая. Кроме того, первоклассникам положены дополнительные дни отдыха с 15 по 21 февраля. Но важно помнить, администрация школы может скорректировать эти даты. В России хотят увеличить число такси с детскими креслами, пишут РИА Новости. Также водителей будут обучать перевозить пассажиров с детьми, об этом сообщает Минтранс. В Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске уже идет новый эксперимент. Многодетным семьям дают скидки на поездки в такси. Если он пройдет удачно, систему субсидирования распространят на другие регионы. Кроме того, Минтранс готовит поправки в закон о такси в целом. Совсем скоро их направят на согласование. Оказывается, этой осенью в моде образы из романтических комедий 90-х, пишет Лента.ру. В основном блогерши все чаще вдохновляются героинями культовых фильмов, причем в самых разных стилях. Например, поклонницы Патриции Эдам из фильма «Вам письмо» выбирают классику – черное пальто, водолазки и пиджаки. А еще обязательная деталь – красная помада. Не менее популярна героиня Мэг Райан из той же картины. Она носила жилеты, вязаные кардиганы, рубашки, лоферы и брюки прямого кроя. Все эти вещи теперь часто мелькают у модных блогерш. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: фильм.
1: Всем привет, друзья! Пятница наступила и, конечно же, всех с наступающими выходными. Меня зовут Андрей Шамурай. Ну и пока неделя не закончилась, предлагаю сыграть вновь в «Угадай фильм». Так называется наша игра, правила которой просты. Я включу отрывок из известного кинофильма. Если вспомните его название, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня небольшой отрывок из известной современной российской кинокомедии. Давайте послушаем и угадаем.
0: Угадай фильм.
2: Давай садиться. Давай. Ты что, ты меня трогаешь?
3: Давай тогда ты туда, а я тут. Угу. Только все должно быть честно.
2: Как скажете, профессор.
3: Повязку нельзя снимать ни при каких обстоятельствах.
2: Да не сниму ни за что. А вопрос, а мне обязательно с тобой разговаривать?
3: Ну, не обязательно, но думаю, так будет правильно.
2: А, ну, то есть не обязательно.
1: Если вспомнили, как же называется этот фильм, звоните, друзья, 325-696, код города 812. Уверен, многие уже знают правильный ответ. Победителю сегодня подарим два билета на спектакль «Спасти рядового Гамлета» от Петербургского экспериментального театра, который пройдет 19 сентября в ДК «Выборгский». Всем удачи! Предлагаю сыграть.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня».

0: сердца.
1: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Наша радиостанция ищет ассистента

0: отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
2: Алло!
1: Ваня! Радио Ваня!

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! До какого-то момента я считал, что такого праздника не существует, и это какая-то шутка или анекдот. Но нет, друзья, День граненого стакана действительно существует и отмечается 11 сентября. Об этом празднике и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Еще совсем недавно граненые стаканы были в каждой квартире. Сегодня они остались только в объектах общепита, на железной дороге и у немногих рачительных хозяек, которые используют их в качестве мерной емкости.
0: Четвертое место.
1: Несмотря на материал изготовления, чтобы разбить граненый стакан, нужно постараться. Именно это качество отметил еще Петр I, которому преподнесли такой сосуд в качестве посуды для спиртных напитков.
0: Третье место.
1: По самой распространенной версии, создательницей данного изделия является скульптор-монументалист Вера Мухина. Ну, та самая, которая рабочая и колхозница. Она заведовала мастерской художественного стекла в Ленинграде. Считается, что в 40-е годы прошлого столетия она получила заказ на разработку посуды для общепита. А 11 сентября 1943 года на Гусь-Хрустальном стекольном заводе был выпущен первый советский граненый стакан.
0: Второе место.
1: Удобная форма сосуда позволяла мыть его в посудомоечной машине, а прочность изделия позволила использовать его не только в общественных столовых и ресторанах, но и на железной дороге и в автоматах с газировкой.
0: Первое место.
1: С тех пор 11 сентября считается днем рождения граненого стакана. Кстати, известное в СССР выражение «сообразить на троих» тоже связано с мухинским изобретением, вернее, с емкостью сосуда. В него помещается ровно треть пол-литровой бутылки, если наливать до ободка. Таким образом, на троих получается как раз одинаковое количество содержимого.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Дождь по лужам, дождь по крышам. «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области состоятся щелоковские чтения. В Минпросвещение рассказали, что изменилось в программе по истории. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области пройдут щелоковские чтения, пишут СМИ 44. Тема этого года – театральный мир Александра Островского, история и современность. Участие в конференции примут историки, лингвисты, театроведы, искусствоведы и культурологи. В этом году к ним присоединятся режиссеры и члены Союза театральных деятелей. Кроме них, свои доклады представят студенты и аспиранты. Всего ожидается 28 участников. География обширна. Гостей ждут из Москвы, Петербурга, Томска, Иваново и даже Абакана. На чтениях обсудят родословную Островского, историю музея и современные постановки его пьес. Также прозвучат лингвистические и литературоведческие доклады о юбилейных пьесах. По итогам конференции выйдет сборник научных статей, который попадет в российский индекс научного цитирования. Школьники 8 классов в этом году начали учиться по новым учебникам по истории, пишут РИА Новости. Теперь события в России с 17 по 19 век рассматриваются в контексте мировых процессов. В новом курсе всеобщей истории стало больше материалов по странам Азии и Африки. Это помогает школьникам лучше понять, как развивался мир в этот период. В курсе истории России они изучают эпохи Петра I, Екатерины II, Александра I и великие реформы 1860-70-х годов. Кроме того, в каждом параграфе есть задания, темы для исследований и проектов. Большую роль играют иллюстрации и исторические карты. Они помогают не просто дополнить текст, а увидеть события в их географическом и историческом контексте. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Осень. Настроение «Зонт». Радио.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что ты

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня в пятницу вечером предлагаю пощекотать нервишки за просмотром триллера под названием «Охота». Но сразу хочу вас утешить. Он такой, знаете, с комедийным оттенком. Интересную особенность за просмотром заметил. В фильме «Охота» нет классических хороших и плохих парней. Уверен, что многие догадались, что речь-то здесь пойдет о борьбе за выживание. И еще меня очень порадовала интрига. Первые минут 25-30 вы не будете понимать, кто же здесь главный злодей. Черного юмора здесь, конечно, хватает. И вы знаете, это не фильм ужасов, хотя элементов этого жанра здесь тоже хватает. Это, я бы сказал, такой сатирический триллер. Впрочем, посмотрите и составьте свое мнение. Кино на вечер. Охота. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Один молодой парень из ЮАР рассказал, что с ним произошел случай, который можно одновременно считать курьезным и пугающим. Дело в том, что он пришел в торговый центр, и как-то так получилось, что совершенно не заметил, когда наступило время закрытия. Ну, бывает такое, увлекся человек покупками. Уверен, вы уже догадались, да, центр закрылся, а герой остался заперт внутри. Он стал бродить по коридорам, утверждая, что было страшно, как в фильме ужасов. Тем не менее, стараясь не терять присутствие духа и относиться к ситуации с юмором. Но, слава богу, все завершилось благополучно. Молодой человек услышал в отдалении голоса и решился пойти в сторону говоривших. «Какой отчаянный парень! А ведь это могли оказаться какие-нибудь фантомы, привидения и так далее и тому подобное». Но нет. Это оказались всего лишь припозднившиеся сотрудники торгового центра, которые и выпустили бедолагу на волю, поудивлявшись тому, насколько же можно быть таким невнимательным. Что правда, то правда. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня. Она посмотрит.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждал.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
2: 12+.
3: Реклама.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Костромичи могут бесплатно проверить здоровье по полису ОМС. В Госдуме предложили ввести выплату за уход за тяжелобольным родственником. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Жители Костромы могут бесплатно проверить здоровье по полису ОМС, пишут СМИ-44. До 39 лет обследование проходит раз в 3 года, а после 40 – каждый год. Работающим дают оплачиваемый выходной. В программу входят измерения роста, веса и давления, анализы крови, флюорография, ЭКГ, осмотры и онкоскрининги. При необходимости могут назначить второй этап с дополнительными исследованиями. С этого года диспансеризацию расширили. Пройти ее можно в поликлинике по месту жительства, записаться через госуслуги. Депутаты Госдумы предложили платить россиянам, которые оставили работу ради ухода за тяжелобольным родственником, пишут РИА Новости. По их мнению, выплата должна быть не ниже одного МРОТ. Они уточнили, на сегодня отдельные меры поддержки есть, но они не заменяют потерянную зарплату. Кроме того, депутаты отметили, что в России развивается система долговременного ухода. Она помогает нуждающимся и иногда позволяет родственникам вернуться на работу. Но общие федеральные выплаты для тех, кто вынужден постоянно ухаживать за взрослым близким, пока что нет. Они считают, что оформление выплаты должно быть максимально простым. Медицинское заключение подтверждает необходимость ухода, а данные о занятости государство может собирать самостоятельно. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: В мире здоровье помогут мне, не оставят болезни наедине. Я доверяю им вполне, расскажу об МРТ я всей гастроне.
3: Клиника «Мир здоровья» ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
1: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
4: Росстрой!
1: 770908.
5: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
6: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
5: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
9: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
10: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
11: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
13: Ваня! Радио Ваня!

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актер театра и кино Дэниел Рэдклифф, прославившийся ролью Гарри Поттера в кинофраншизе, рассматривает возможность вернуться во вселенную волшебников, но уже в другом качестве. Все дело в том, что 37-летний актер ведет переговоры с американской студией HBO о роли лорда Волан-де-Морта в сериале по мотивам книг Джоан Роулинг. Примечательно, что официального подтверждения кастинга Рэдклиффа от HBO пока не поступало. Источники описывают сделку как близкую к устной договоренности, а не как подписанный контракт. Слух, однако, мгновенно привлек внимание из-за очевидной иронии. Дэниел Рэдклифф около 10 лет играл главного героя в оригинальной киносерии, начиная с фильма «Гарри Поттер и философский камень» в 2001 году, а последний фильм с его участием в этой роли «Гарри Поттер и дары смерти. Часть вторая» вышел в 2011. То есть вы понимаете, какая ситуация после главной положительной роли ему предлагают сыграть главного злодея. Напомним, премьера первого сезона «Гарри Поттера», основанного на первой книге саги о юном волшебнике, запланирована на 25 декабря текущего года.
0: Звездный час. Радио Ваня. Настройся на осень.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь. Нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала, что готова оставить постоянную жизнь в Соединенных Штатах и провести какое-то время в разъездах по миру. Звезда связала перемены с тем, что все шестеро ее детей, от старшего Мэддокса до младших близнецов Нокс и Вивьен, выросли, а значит, обязательства, которые удерживали ее в Лос-Анджелесе, больше не действуют. Это конец определенного периода, призналась Джоли. Ранее актриса уже выставила на продажу свой особняк. Сумма сделки оценивается в 29 миллионов долларов. По словам Анджелины, в путешествиях ей важно обрести ощущение связи с людьми и местом. Артистка планирует больше заниматься полевой работой, пересесть на мотоцикл и вернуться за штурвал самолета. «Мне хотелось бы на время стать немножко кочевницей», — поделилась планами Джоли. Напомним, что долгие годы актриса была вынуждена оставаться в США из-за соглашения об опеке с бывшим мужем Брэдом Питтом. Артистка неоднократно высказывалась о своем желании покинуть Соединенные Штаты. Что ж, стоит позавидовать такой активности.
0: Звездный час. Ваня, радио.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня, Ваня, «Радио Ваня». Ближе и роднее.
5: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио Ваня представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Всем привет! Это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны. Том Харди, Пирс Броснан, Хелен Миррен – три имени, которые говорят сами за себя. В нашем пятничном выпуске второй сезон «Гангстерленда». Все ключевые звезды на своих местах, но Гай Ричи снова доказал, он умеет снимать криминал, так что от экрана невозможно оторваться. И да, Том Харди никуда не ушел, все слухи об увольнении оказались лишь бурей в стакане, так что смотрите и наслаждайтесь. Второй сезон обещает быть еще более динамичным, стильным и даже смешным. Как мы помним, первый сезон закончился на взрывной ноте. Конрад и Мэйд Харриганы оказались за решеткой, их сын Кевин взял власть в свои руки, а Гарри Да Соуза снова оказался в центре опасной игры. Второй сезон начинается с того, что империя Харриганов на грани раскола, и этим мгновенно пользуются внешние враги. Но самое страшное – это то, что происходит внутри семьи. Гарри Да Соуза вынужден балансировать на грани, когда напряжение между Харриганами нарастает с каждым днем. Трейлеры обещают, что напряжение проникает во все уголки их жизни, а борьба за власть не оставит места для пощады. Критики уже называют второй сезон очень смешным, очень искалеченным и очень странным. И это они вовсе не про качество проекта, а про неожиданные сюжетные повороты, которые нас ожидают. Само собой, у руля проекта неизменный Гай Ричи, поэтому пояснять за уровень не нужно. Актерский состав, как некоторые уже увидели или услышали, абсолютный парад звезд. Том Харди возвращается к роли Гарри Да Соузы, решалы семьи Харриганов. Пирс Броснан и Хелен Миррен снова играют Конрада и Мэйв. Броснан признался, что второй сезон получился очень человечным, а Миррен добавила: «Безумнее, злее, лучше, хаотично, круто, смешно и страшно». Наверное, комментарии здесь излишни, нам остается только немного подождать. Во время съемок второго сезона пресса просто взорвалась слухами о том, что Тома Харди якобы уволили из сериала. Поговаривали, что он опаздывал на площадку, отказывался выходить из трейлера и давал непрошенные советы по сценарию. Но на премьере в Лондоне Пирс Броснан лично опроверг все слухи, назвав их просто бурей в стакане. Да уж, это Харди, с ним ничего не поделаешь. Но кто знает, возможно, его действия — это просто актерский метод перевоплощения. В любом случае, главное, что он остается в проекте. Ну а на сегодня пока все. Не переключайтесь, впереди еще много громких премьер новинок. Новый сезон увидит свет 18 сентября. Его возрастное ограничение 18+.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
1: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: «Радевит».
0: В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Мы хотим сделать «Радио Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
5: Реклама.
6: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
7: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
8: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеется противопоказание.
9: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
10: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
11: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
12: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
13: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Сан-Диего будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 26 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме снова обещают дожди. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода.
11: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Радио Ваня». Встречай осень!

0: и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: один за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. До какого-то момента я считал, что такого праздника не существует, и это какая-то шутка или анекдот. Но нет, друзья. День граненого стакана действительно существует и отмечается 11 сентября. Об этом празднике и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Еще совсем недавно граненые стаканы были в каждой квартире. Сегодня они остались только в объектах общепита, на железной дороге и у немногих рачительных хозяек, которые используют их в качестве мерной емкости.
0: Четвертое место.
1: Несмотря на материал изготовления, чтобы разбить граненый стакан, нужно постараться. Именно это качество отметил еще Петр I, которому преподнесли такой сосуд в качестве посуды для спиртных напитков.
0: Третье место.
1: По самой распространенной версии, создательницей данного изделия является скульптор-монументалист Вера Мухина. Ну, та самая, которая рабочая и колхозница. Она заведовала мастерской художественного стекла в Ленинграде, считая, что в 40-е годы прошлого столетия она получила заказ на разработку посуды для общепита. А 11 сентября 1943 года на Гусь-Хрустальном стекольном заводе был выпущен первый советский граненый стакан.
0: Второе место.
1: Удобная форма сосуда позволяла мыть его в посудомоечной машине, а прочность изделия позволила использовать его не только в общественных столовых и ресторанах, но и на железной дороге и в автоматах с газировкой.
0: Первое место.
1: С тех пор 11 сентября считается днем рождения граненого стакана. Кстати, известное в СССР выражение «сообразить на троих» тоже связано с мухинским изобретением, вернее, с емкостью сосуда. В него помещается ровно треть пол-литровой бутылки, если наливать до ободка. Таким образом, на троих получается как раз одинаковое количество содержимого.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Радио

0: признайся, что любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Друзья мои, сегодня хочу рассказать об отношениях на работе. Иногда они могут вылиться в весьма долгий и счастливый брак. Ну вот смотрите, несколько лет назад пили кофе у коллеги в кабинете, зашла к нему с вопросом сотрудница. Не помню суть вопроса, но это и не важно. Так вот, после ее ухода коллега начал жаловаться, как она его бесит, вечно тупые вопросы задает и вообще не нравится она ему, мягко говоря. И тут я решил пошутить. Ты обрати на нее внимание, она же не просто так к тебе ходит. Видно, что ты ей прям нравишься, и всем вокруг ясно, а ты один до сих пор этого не понял. И вы знаете, через пару месяцев начали встречаться, через год жить вместе, еще через годик поженились, живут вместе до сих пор, уж лет 15, наверное. Ей-богу, не вру, на такую долгоиграющую шутку я совсем даже не рассчитывал. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.

0: Реклама.
1: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
0: Центр инфекционных заболеваний.
2: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы, уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: В России необходимо учредить единый день Байкала. В историческом комплексе «Кресты» в Санкт-Петербурге начались реставрационные работы. В Минкульте ответили на вопрос о заявку на выдачу прокатных удостоверений для фильмов «Мстители» и «Дюна». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России необходимо учредить единый день Байкала и праздновать его на федеральном уровне, а не только в регионах, заявил депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с газетой «РУ». Нам необходимо установить единую федеральную дату чествования Байкала, ведь это не только региональная, но и общероссийская гордость. То же самое касается и других уникальных географических объектов в России, великих рек и озер, горных систем, национальных парков и всего, чем богата российская природа и география. Нам надо чаще напоминать о том, какая у нас огромная и красивая страна, сказал он. По мнению депутата, учреждение подобных праздников на федеральном уровне будет способствовать развитию внутреннего туризма. В историческом комплексе «Кресты» на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге начались реставрационные работы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. С сентября комплекс временно закрыт, экскурсионная программа приостановлена. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что реставрация необходима для сохранения архитектурного наследия. После завершения работ обновленный ансамбль будет использоваться как значимая площадка для деловых и культурных мероприятий, что также будет способствовать росту туристического потока в город. Реставрация комплекса начнется с восстановления входного корпуса и жилых хозяйственных зданий. Проект соглашения, по которому было подписано на Петербургском экономическом форуме 26 года, создаст более 1000 рабочих мест. Ожидается, что обновленный комплекс будет полностью введен в эксплуатацию к 2030 году. И в завершении выпуска. В российском Минкульте ответили на вопрос о заявках на выдачу прокатных удостоверений для фильмов «Мстители», «Доктор Дум» и «Дюна. Третья часть». Об этом ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС. В Минкульте заявили, что заявок на прокат новых частей этих популярных кинофраншиз не поступало. Напомним, российские кинотеатры используют схему предсеансового обслуживания, чтобы показывать зарубежные картины без прокатного удостоверения в России. Покупая билет на фильм, который в стране показывают легально, перед ним зритель может бесплатно посмотреть голливудскую новинку. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Европа. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама.
4: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Сан-Диего будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 26 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме снова обещают дожди. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня в пятницу вечером предлагаю пощекотать нервишки за просмотром триллера под названием «Охота». Но сразу хочу вас утешить. Он такой, знаете, с комедийным оттенком. Интересную особенность за просмотром заметил. В фильме «Охота» нет классических хороших и плохих парней. Уверен, что многие догадались, что речь-то здесь пойдет о борьбе за выживание. И еще меня очень порадовала интрига. Первые минут 25-30 вы не будете понимать, кто же здесь главный злодей. Черного юмора здесь, конечно, хватает. И вы знаете, это не фильм ужасов, хотя элементов этого жанра здесь тоже хватает. Это, я бы сказал, такой сатирический триллер. Впрочем, посмотрите и составьте свое мнение. Кино на вечер. Охота. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Один молодой парень из ЮАР рассказал, что с ним произошел случай, который можно одновременно считать курьезным и пугающим. Дело в том, что он пришел в торговый центр, и как-то так получилось, что совершенно не заметил, когда наступило время закрытия. Ну, бывает такое, увлекся человек покупками. Уверен, вы уже догадались, да, центр закрылся, а герой остался заперт внутри. Ну, стал бродить по коридорам, утверждая, что было страшно, как в фильме ужасов. Тем не менее, стараясь не терять присутствие духа и относиться к ситуации с юмором. Но, слава богу, все завершилось благополучно. Молодой человек услышал в отдалении голоса и решился пойти в сторону говоривших. «Какой отчаянный парень! А ведь это могли оказаться какие-нибудь фантомы, привидения и так далее и тому подобное». Но нет. Это оказались всего лишь припозднившиеся сотрудники торгового центра, которые и выпустили бедолагу на волю, поудивлявшись тому, насколько же можно быть таким невнимательным. Что правда, то правда. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.
2: Радио Ваня.
0: Радио Ваня.

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Член комитета Госдумы рассказала, как россияне могут достичь пенсии в 100 тысяч рублей. Министерство транспорта утвердило дорожную карту, согласно которой повышена доступность поездок в такси для пассажиров с детьми. Комедия «50 первых поцелуев» стала самым популярным фильмом с участием Адама Сэндлера. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Лентой.ру рассказала, как россияне могут достичь пенсии в 100 тысяч рублей. Депутат отметила, что для этого нужно иметь высокую белую зарплату на протяжении всей трудовой деятельности. В соответствии с Конвенцией Международной организации труда, пенсия должна составлять 40% от утраченного заработка. Примерно рассчитаем, сколько составляет 100 тысяч, если это 40%, и тогда можно будет понимать, что нужно всю трудовую деятельность получать высокую зарплату, чтобы получить такую пенсию, сказала она. Бессараб отметила, что альтернативой может стать использование программ долгосрочных сбережений. Депутат напомнила, что государство помогает положить дополнительно 360 тысяч рублей на долгосрочный счет сбережения для увеличения пенсии. Министерство транспорта России утвердило дорожную карту, согласно которой будет повышена доступность поездок в такси для пассажиров с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там заявили, что Минтранс утвердил дорожную карту, разработанную совместно с Яндекс.Такси. Она направлена на то, чтобы поездки с детьми в такси стали доступнее, комфортнее и безопаснее. Как отметили в пресс-службе, планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлекать и обучать водителей для перевозок семей с детьми. И в завершении выпуска. Комедия «50 первых поцелуев» стала самым популярным фильмом с Адамом Сэндлером по версии россиян. Об этом Газета.ру узнала из исследования, проведенного онлайн-кинотеатром и сервисом знакомств. За ленту с Сэндлером и Дрю Берримор отдали голоса 40% участников опроса. В пятерку лидеров также вошли «Притворись моей женой», «Клик с пультом по жизни», а также «Большой папа» и «Одноклассники». При этом самым ярким комедийным актером, по мнению россиян, стал Джим Керри, за которого проголосовали 40% респондентов. Второе место занял Эдди Мерфи, а третье – Адам Сэндлер. Среди актрис лидирует Джулия Робертс, за ней следуют Вупи Голдберг, Кэмерон Диаз и Дженнифер Энистон. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Сан-Диего будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 26 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме снова обещают дожди. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
2: 12+.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Алло!

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее.

Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня.

0: скучаю.
1: Реклама.
2: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
3: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
2: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
4: Ювелирная улица Приволжская.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Сильная

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло!

Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!